0: Следующий час в эфире «Радио Дача» будет немножечко не такой, как все предыдущие. Дело в том, что с 12 до 13.00 стартует удачный час. Это программа, где главную роль выполняете вы, наши дорогие, обожаемые слушатели. Принимаем и озвучиваем ваши приветы и поздравления на протяжении целых 60 минут. Пишите в группе ВКонтакте, там уже специальный пост опубликован прямо на стене, комментарии открыты. Также работает мессенджер «Макс», и звонить можно по номеру в Москве 8-495-995-2555.
1: Реклама.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
4: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
1: Муз-ТВ представляет. «Дача зовет», Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от «Радио Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья, я из города Москвы. Хочу передать привет всем моим родственникам, папе Роману и маме Маргарите. Я их очень люблю и хочу заказать песню «Зиверт и Мод. Паруса».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: Смоленске полдень. С вами Радио Дача.

0: Москве полдень. До фестиваля «Удачные песни» осталось 25 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России с этого дня все банки должны запустить у себя универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг. По нему можно получить доступ к системе быстрых платежей, сервисам банков и цифровым рублям. Чтобы воспользоваться технологией, достаточно навести камеру смартфона на QR-код. После этого откроется единая платежная страница, где можно будет выбрать удобный способ оплаты. В Москве в эту субботу ограничат движение транспорта на некоторых набережных из-за проведения спортивных мероприятий. Как уточняется на портале мэра и правительства столицы, 5 сентября будут недоступны участки, в том числе Смоленской, Ростовской, Савинской и Новодевичьей набережных. Более того, в этот день в местах ограничений нельзя будет припарковаться. Более 60 мероприятий ко Дню знаний пройдет в столичных парках в рамках проекта «Лето в Москве». Дети и их родители смогут увидеть концерты, спектакли, поучаствовать в мастер-классах и спортивных состязаниях. В частности, сегодня в Сокольниках для гостей подготовлены анимация и научное шоу. А в Леонозовском парке дети смогут поработать с 3D-ручками, сделать аквагрим на школьную тему. Наступивший сентябрь в Москве ожидается теплее климатической нормы, при этом осадков в столице может выпасть больше обычного. Как сообщили в центре ФОБОС, среднемесячная температура в первый месяц осени составит около плюс 12 градусов. Наиболее теплой станет первая декада сентября. Что касается дождей, то вместо обычных 66 мм прогнозируется до 85 мм. Основная их часть придется на первую половину месяца. Тем временем в гидрометцентре заявили, в День знаний в Москве и области будет до плюс 24. Возможен кратковременный дождь. Это все новости к данной минуте.
1: На радио «Дача» удачный час.
2: Удачный час стартовал, как и было обещано. Друзья, принимаю ваши приветы и поздравления в соцсетях, в группе ВКонтакте. Радио «Удача». Прямо на стене есть специальный пост. В комментариях оставляйте все, что хотите сказать своим коллегам, родным и близким. Также пишите нам в мессенджер Макс и заказывайте песни по номеру в Москве. Только таким образом это происходит. 8-495-995-2555. Давайте распечатаю уже первое письмецо, которое у нас имеется. Замира из Улан-Удэ передает привет подруге Любе, что работает в столовой «Клюква». Желаю ей сил и терпения в работе на кассе. Поздравляю всех с Днем знаний. Ну, работа на кассе уже имеется, там не самообслуживание. Уже хорошо, Люба, есть чему порадоваться. Целую, обнимаю, в конце написала Замира. Кстати говоря, про День знаний, с которым всех Замира поздравила, можно вместе с детьми, взрослыми, кем угодно посетить ближайшие выходные Измайловский Кремль. Там пройдет городской фестиваль «Русский продукт», на котором можно будет сделать красивые снимки в атмосферной фотозоне, выиграть какой-нибудь приз и посмотреть, как пекут блины в настоящей русской печи без возрастных ограничений. Фестиваль понравится абсолютно всем. Продолжим озвучивать ваши приветы и поздравления уже совсем скоро, буквально через пару минут. Оставайтесь.

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Здравствуйте. Меня зовут Лиля. Я из поселок Балабаново под Ногинском. Хочу передать привет сотрудникам всем, обслуживающему персоналу. И вот моему другу заказать песню «Мальчик хочет тамбов». Моего друга зовут Фирус, он издалека. Желаю ему хорошего дня и большое спасибо радиодачам.

0: Удачный час.
1: Новая подборка ваших приветов и поздравлений уже имеется. Давайте отправлять по очереди из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Поздравить просят Саву Альшевского, первоклассника из Ростова-на-Дону, с 1 сентября. В добрый путь за знаниями подписалась тетя Аня с 14-й линии. Что бы это ни значило, надеюсь, рюкзак большой приобрел к учебному году Сава, и туда влезет много знаний. Пишет Елена еще из Саратовской области. Отправляет она привет и поздравления своей любимой доченьке Варварушке, которая пошла в 10 класс. Желаю ей только удачи, новых достижений и побед. Люблю тебя, моя девочка. И еще Валера отправляет салют Дане, с которым они отработали как раз-таки утренние линейки. Пишет: будем отдыхать как следует, только держись, ты чего-то совсем размяк. Даня, да, бодрости чуть побольше добавим, естественно, лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. Не расслабляйся, только обед, только начало вторника, парни уже закончили работать. Эх, немного завидую, как и многие, я думаю, но исключительно белый и пушистый завистью. Дальше обязательно продолжим читать ваши приветы и поздравления. По-прежнему оставляйте их в мессенджере Макс и в группе ВКонтакте. Прямо на стене имеется специальный пост, комментарии открыты также. Напомню, что музыкальные заявки можно делать только по номеру в Москве 8 495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Константин. Я из города Ишима Тюменской области. Сегодня хочу передать привет моим одноклассницам Полине Смыковой и Галине Матаевой. Пожелать хочу им всего самого-самого наилучшего. Поставьте блестящих, а я все летала. Большое вам спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Еще есть несколько непрочитанных ваших приветов и поздравлений из мессенджера Макс и группы ВКонтакте. Сейчас займемся ими непременно. Делайте погромче, возможно, там имеется что-то и для вас. Галина, вот, например, поздравляет своих любимых и прекрасных внуков Артема, Сашу и Викторию с новым учебным годом. Подписались также дедушка и вся станица Ильинская Краснодарского края присоединяется. Что-то никто не поздравляет учителей. Это печально, друзья. Еще в группе ВКонтакте Илья передал привет из Псковской области всему коллективу Радио Дача и поздравил с началом 20-го юбилейного сезона. Конечно же, долгих лет и процветания пожелал нам тоже для разнообразия. Неплохо. Илья, спасибо большое. И Егор отправляет привет своей любимой, с которой они все никак не встретятся. Говорит, чтобы ты, Соня, наконец ему ответила. Возможно, чем-то обидел Соню. Нужно подумать, пораскинуть мозгами. Ну и, вероятно, какой-то поступок сделать. Девушки такое любят. Ну, а мы любим только лучшие хиты от ваших любимых исполнителей. Они продолжатся в этом часе непременно. Заказывать их можно по номеру в Москве исключительно. 8495-995-2555. Скоро вернемся.
2: Погода.
3: Сегодня в нашем городе ожидается значительная облачность от 17 до 20 градусов тепла, дождь, временами сильный и, возможно, гроза. Завтра облачно с прояснениями, в утренние часы плюс 14-15. Днем столбик термометра будет колебаться в отметке 16-18 тепла, временами дождь. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западного направления порывистый 5-8 метров в секунду.
2: Реклама.
4: А можно в Смоленске лечить кариес по немецким технологиям?
5: Да, в студии цифровой стоматологии можно.
4: А можно в Смоленске лечить кариес с помощью высокоточного немецкого оборудования?
5: Да, в студии цифровой стоматологии можно.
4: А можно в Смоленске лечить кариес с использованием высококачественных немецких материалов?
5: Да, в студии цифровой стоматологии можно. Студия цифровой стоматологии. Здесь доступно настоящее немецкое качество. В Смоленске. Звоните 609-600-609-600.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Театр Грибоедова и молодежная столица России приглашают. С 11 по 13 сентября впервые в Смоленске пройдет международный фестиваль театральных школ «Грибоедов Фест». Театр глазами молодых. Подробности на сайте театра и в группе в ВК.
8: 12+.
9: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 2,5 миллионов рублей. Ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Годовое денежное довольствие в зоне СВО от 5 миллионов рублей. Присоединяйся к своим. Телефон Смоленске 68-71-45 и 22-25-22.
10: При поддержке Министерства обороны РФ.
11: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
12: Уважаемые жители Смоленщины, избирательная комиссия Смоленской области информирует. 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Проголосовать можно в любой из дней на избирательном участке или дистанционно на сайте выборы.gov.ru. Для этого подайте заявление на портале госуслуги до 0 часов 14 сентября. Не можете прибыть на избирательный участок по уважительной причине? Обратитесь в свою участковую комиссию для голосования на дому. Голосовать легко и удобно.
13: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
14: 16+.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Смоленске. 38 85 95.
2: Радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Петросян Леон. Я из города Краснодара, постоянный ваш слушатель. Хотел передать привет моей жене Анаит и пожелать здоровья ей. Поставьте для нее песню Светланы Лазаревой «Возвращайся домой». Спасибо, «Радио Дача».

Все верно, с 12 до 13 общаемся в прямом эфире, озвучиваем все ваши послания, которые оставите в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. Например, Машонина Виктора и Викторию поздравляют с началом учебного года. Какие победоносные имена у обоих ребят. Желают успехов в учебе и приобретении полезных знаний. Подписался любящий отец. Это послание из Оренбурга к нам пришло. Далее поздравление дочери Герасимовой Виктории и внуку Крылову Алексею, также племяшке Лащенко Роману с Днем Знаний от неизвестного, увы, человека, но я думаю, они все в курсе, скорее всего, этот человек рядышком находится. И еще один привет отправляется Роману, самому себе, он пишет, что у него сегодня день рождения, мы тебя поздравляем, всем коллективом и всего наилучшего желаем. Движемся дальше, до конца текущих 60 минут продолжается удачный час. По-прежнему пишите в группе ВКонтакте, мессенджере Макс и заказывайте песни по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Мельникова Галина из села Кардаилово. Хотела бы поздравить внученьку Свириденко Настеньку, которая живет в городе Оренбурге. Она сегодня пошла в 9-й класс выпускной. И пожелать ей всего самого хорошего, хороших друзей, учителей. И поставьте для нее какую-нибудь песенку. Спасибо, Радио «Дача». Удачного вам дня.

0: Личный час.
1: Ну что ж, возвращаемся к вашим приветам и поздравлениям в текстовом формате. Оставлять их необходимо по-прежнему в группе ВКонтакте и мессенджере Макса. Аида отправляет привет из Махачкалы. Анфисе желает легкой работы, а также Фатиме. Ей она пожелала хорошего отдыха. Вот это да, какие разные судьбы у этих двух девушек. Дарья поздравляет с днем рождения Сергея Мухина из Нижнего Тагила от Дарьи и Валерии. И еще один привет своему начальнику Коляну. Интересные отношения с начальником отправляет Андрей. Он пишет, что все сделал и побежал домой. Счастливый человек уже в такое-то время. Желаем хорошей дороги, да и всем, кто находится в пути, тоже хорошего вам путешествия. На этом пока. Прервемся. Через пару минут буквально вернемся и озвучим свежие ваши приветы и поздравления. Напомню, что заказывать композиции можно исключительно по номеру в Москве 8495-995-2555.
2: Реклама. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65-95-95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
5: Светофор. Каждому гурману по карману. Молодой картофель всего 35 рублей 30 копеек за килограмм. Сочный арбуз 22 рубля 50 копеек за килограмм. Сеть магазинов «Светофор». Экономить проще, чем кажется.
6: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода, экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
7: Магазин «Секонд-хенд» на Коммунистической, 14, объявляет распродажу. Скидка 90% на все. «Секонд-хенд» на Коммунистической, 14, рядом с магазином «Модница».
8: В бетон, спецстрой, бетон, бери, 3-3-0-1-3-3, звони. В бетон, спецстрой, бетон, бери, 3-3-0-1-3-3, звони. 3-3-0-1-3-3, звони.
9: Город Смоленск, ООО «Спецстрой», ОГРН, 115-67-33-01-14-45.
10: 31 августа в Микее. Корм для кошек «Винер» 9 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек «Винер» 750 грамм 139 рублей 90 копеек.
11: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
12: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
13: Та-та-та-тарелка. Вкусно, как дома.
14: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
15: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
14: Машина в подземной парковке.
15: А рядом школа, садик, парк.
16: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: МБ «Керамика» – это керамическая плитка, керамогранит и мозаика на любой вкус и кошелек. Более 500 видов плитки в наличии и очень быстрая доставка. При заказе плитки дизайн-проект в подарок. МБ «Керамика». Телефон 63-43-73.
18: МБ «Керамика».
19: В мессенджере могут пообещать легкие деньги, а в онлайн-игре – редкий скин. И все это в обмен на данные карты или пару переводов. Не ведитесь. Обещанной награды вы не дождетесь. А вот статью за дроперство – легко. Дроперство – это перевод похищенных денег. Запомните, если незнакомый человек просит данные карты и использует фразы «только сейчас» или «последний шанс»,
3: это мошенник.
7: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
0: МЧС России.
20: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Смоленске 38 85 95.
21: Радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Кристина. Я хочу передать привет своим друзьям. Это Никите, Снежане, Коле, Владу. Хочу пожелать здоровья, успехов в учебе. И поставьте, пожалуйста, песню «Дмитрия Маликова». Спасибо, Радио Дача.

С 12 до 13.00 традиционно обмениваемся посланиями друг с другом, какие-то напоминания, поздравления и прочие приветы от вас собираем в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. Алексей отправляет привет от всего коллектива, между прочим, к Роману, который везет им обеды. Поторопись, пожалуйста, иначе встретим не очень тепло, да? Согласен, это будет логично. Если сама еда будет тоже остывшей, то и прием холодный получится. Светлана в мессенджере Макс поздравляет Коробейникова Матвея. Первый раз в первый класс он отправился. Успехов в учебе, естественно, верных друзей, что немаловажно. Будь умницей. Маме Наташе большого терпения и крепкого здоровья. Далее дочке Кондюриной Анне удачной успешной учебы в 9 классе пожелали. Всем племянницам-студенткам всего самого наилучшего и отличной учебы подписалась Света. Далее Татьяна отправляет привет подругам, с которыми они наметили встречу на сегодняшний вечер. Говорит, что все готово. Видимо, у нее собираются девчонки, и она вас всех ждет, шлет вам пламенный привет и огромное количество поцелуев, сердец в виде смайликов. Здесь при прервемся ненадолго, вернусь через пару композиций и озвучу уже последние на сегодня ваши письма. Так что пишите в группе ВКонтакте и мессенджере Макс, а также заказывайте песни по номеру в Москве 8-495-995-2555. А прямо сейчас слушаем Нину Шацкую и Брэндона Стоун с летней новинкой под названием «Стамбул».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с Нарышкина. Зовут меня Гавриличева Надежда Ивановна. Хочу поздравить внука с началом учебного года и исполнить песенку «Шамана» «Душа нараспашку». Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Как и обещал, последние ваши приветы и поздравления будут озвучены сию минуту. Оксана из Чистоозерного передает привет всем нашим слушателям. Говорит, что постоянно вместе с нами. Это правильно. Также ученикам и студентам желает новых открытий, отличных оценок, верных друзей, удачи и успехов. Учителям вдохновения и терпения. Отдельные пожелания удачной смены дорогому коллеге Забродину Виктору Федоровичу. Огромное спасибо за позитив и оптимизм, которым он заряжает коллектив на протяжении многих лет работы в организации. Вот такие коллеги действительно ценны всегда и везде. От Булата привет отправляется его первой любви Эльвире, которая сейчас живет в Москве. Он пишет: Эльвира, что до сих пор любит и скучает даже 14 лет спустя. Вот это да! Амбассадор фильма «Хатико» Булат. Буквально он надеется, Эльвира, что ты его услышала и ждет встречи. Найдитесь как-нибудь. И Дарья отправляет поздравления с днем рождения Сергею Мухину. И еще одно поздравление с днем рождения на мессенджере Макс оставил нам Андрей. Он поздравляет Ольгу, желает счастья, здоровья. Очень лаконично. На этом и закончим. Сегодня, завтра удачный час вернется непременно в то же время с 12 до 13.00. Не пропускайте.
2: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку.

0: Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
3: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился.
5: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
9: Это новый вызов.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
11: Удачный час.
12: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Наталья. Я живу в Сорочинском районе, село Вторая Ивановка. Хочу поздравить своего любимого мужа Александра Шаранина с хорошим днем. И поставьте, пожалуйста, ему песню «Детство» Юрия Шатунова.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Московское время 13:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 25 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин отметил активное взаимодействие стран Шанхайской организации сотрудничества в различных сферах на благо государств-участниц объединения и для формирования атмосферы мира и стабильности. Такое заявление он сделал сегодня на Совете глав стран-членов ШОС. Кроме того, Владимир Путин сообщил, что укрепление торговли внутри организации способствует поступательной динамике социально-экономического роста и улучшению благосостояния населения. В России сегодня вступили в силу изменения в транспортном законодательстве. Как пишет ТАСС, билеты на пригородные поезда теперь можно будет вернуть не только в кассе, но и через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Кроме того, корректировки направлены на повышение доступности ЖД-транспорта для граждан с инвалидностью. Закрепляется приоритетный порядок продажи специализированных мест. Они будут ограничиваться в свободной продаже и в первую очередь предназначаться для пассажиров, использующих кресло-коляски. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
1: Прямо сейчас 6 хитов без лишних

0: связи с этой песней возник у меня интересный вопрос. Чем больше людей участвует с тобой в конкурентной борьбе, тем, естественно, приятнее заполучить первое место. Но в случае с женщиной, когда она тебя называет номером один и лучшим из всех, что были, хочется ли, чтобы там за плечами было много претендентов? Или наоборот, некий парадокс. Как бы то ни было, всем желаю быть в топе, успехов в делах и заботах. Меня зовут Андрей Фролов. Оставайтесь с нами, очень скоро услышим Николая Баскова, Любовь Успенскую, а также Люсю Чеботину. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Погода.
2: Сегодня в нашем городе ожидается значительная облачность. От 17 до 20 градусов тепла, дождь, временами сильный и, возможно, гроза. Завтра облачно с прояснениями, в утренние часы плюс 14-15. Днем столбик термометра будет колебаться в отметке 16-18 тепла, временами дождь. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западного направления порывистый 5-8 метров в секунду.
1: Реклама. Время двигаться вперед и улучшать качество жизни. Обменяйте свой автомобиль по программе Trade-in и приобретайте новый Хавейл с максимальной выгодой. Больше комфорта, уверенности и возможностей в каждой поездке. Записывайтесь на тест-драйв. Звоните 51 53 33. Хавейл Сити Транзит В. Улица Лавочкина, 105.
3: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
4: Дом мебели на Индустриальной. Вывод просто нереальный.
5: 31 августа в Микее. Корм для кошек Винер 9 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек Винер 750 грамм 139 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
8: Театр Грибоедова и молодежная столица России приглашают. С 11 по 13 сентября впервые в Смоленске пройдет международный фестиваль театральных школ «Грибоедов Фест». Театр глазами молодых. Подробности на сайте театра и в группе в ВК. 12+.

0: 8-927-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
2: 16+.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Смоленске. 38 85 95.
4: Радио «Дача».

0: будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Хорошо. Там, где есть радио «Дача».

0: знаю, как вы, а я даже посреди рабочего дня считаю, что текст данной композиции посвящен тому самому живительному напитку, который называется кофе. Поднимаю свою кружечку за всех трудяг. Бодрости и креативных идей желаю вам, в какой бы сфере вы ни трудились. Без чего еще невозможен хороший рабочий? Для каждого ответ свой, объединяет их всех одно – хорошая музыка. А вы знаете, где ее искать. Даже без FM-приемника можно включить нашу волну благодаря Яндекс.Радио. Удобнейший сервис, где можно посмотреть плейлист, добавить любимую песню в избранное. Скачивайте и пользуйтесь с удовольствием. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача. Категория 16+.
1: Реклама. Особое предложение от группы компаний «Капитель». «Капитель». Только сейчас. При покупке двухкомнатной квартиры в ЖК «Симфония» ремонт под ключ всего 5000 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 704-704. Специализированный застройщик ООО «СЗ Вышегор». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция ограничена. Не является публичной офертой.
2: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых тарелок радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
3: Та-ра-та-та-тарелка. Вкусно, как

0: Город Смоленск. ООО «Спецстрой». ОГРН 115-67-33-01-14-45.
1: Устали бороться с весом? Только в клинике «Надежда» на 25 сентября бариатрические операции выполняет опытный московский хирург. Ждем вас. 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 1 сентября в Микее. Йогурт Фрутис 8% жирности, 115 грамм, 19 рублей 99 копеек. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. Стальком Смоленск. Основа домов. Стальком Смоленск. Надежность без слов. Компания Стальком. Производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D. 56-90-90.
5: Уважаемые жители Смоленской области. Избирательная комиссия Смоленской области сообщает. С 5 по 15 сентября состоится адресное информирование избирателей о доступных формах голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Обходчики «Информ-УИК» будут одеты в белую брендированную манишку, при себе иметь паспорт, удостоверение члена участковой комиссии, бейдж и информационные материалы. Дополнительную информацию о проекте «Информ-УИК» можно получить в вашей территориальной избирательной комиссии.

0: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
1: 12+. Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 2,5 миллионов рублей. Ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Годовое денежное довольствие в зоне СВО от 5 миллионов рублей. Присоединяйся к своим. Телефон Смоленске 68-71-45 и 22-25-22.
2: При поддержке Министерства обороны РФ.
3: КДЦ «Губернский», 4 сентября, начало в 19:00. Замечательная комедия «Доктор знает все». В главных ролях звезды российского театра и кино Алексей Макаров, Павел Майков и Михаил Полицеймаков.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Смоленске 38-85-95. Радио «Дача».
5: Прикосовый, свернул на виноград.

0: Зовите, и он прибежит, ваш любимый четвероногий питомец. Все владельцы собак это знают. У кошатников такой трюк исполняется только совместно с шуршанием пакетика с кормом. Мужчину тоже можно заманить пшикающей баночкой, понимаете, да? У всех есть триггерные звуки. Звучание радиодачи – это залог хорошего дня. Не забывайте начинать день вместе с нами. Завтра обязательно с утра услышимся. Меня зовут Андрей Фролов. На сегодня прощаюсь. Эфиром продолжит рулить Мария Федорова. Всем пока-пока.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Эй, моя малышка, ну, скажи, что да. Эй, скажи, подружка, что ты дико влюблена.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
4: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие. И приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина. Николай Басков.
6: Среды, что только есть на свете, я сорву.
1: Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Радиодача представляет.
7: В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
8: Не может быть, здесь все монстры!
7: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
9: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
8: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
7: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Илья, я из города Москва. Я хочу поздравить своего племянника с днем рождения сегодня, пожелать ему счастья, здоровья, успехов в учебе и заказать песню Валерия Леонтьева «Казанова». Моего племянника зовут Егор. Еще раз с днем рождения. Спасибо, Радио «Дача».

часов двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморозил.

Арсенал, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал.

0: новости.
1: Московское время 14 часов. До фестиваля удачной песни осталось 25 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Законопроект о возможности самозапрета на нейроконтент внесен на рассмотрение в Госдуму. Как передает ТАСС, в случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября будущего года. Авторы инициативы считают, что такой подход сделает рекомендательные алгоритмы более прозрачными и контролируемыми. При этом те, кто хочет пользоваться материалами искусственного интеллекта, по-прежнему смогут это сделать. Производители детского питания могут освободить от оплаты за нанесение специальных кодов в системе «Честный знак». Об этом заявил замгендиректора системы «Ревас» Юсупов. Сейчас в России проходит добровольный эксперимент по нанесению этих кодов на продукты для детей. Стоимость одного такого кода – 50 копеек, и он становится на каждую упаковку. Почти половина россиян до 30 лет начали копить до совершеннолетия, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. При этом предыдущее поколение россиян начало формировать сбережения после 23 лет. Больше половины молодых людей рассказали, что в детстве родители объясняли им, откуда берутся деньги и почему их нельзя тратить без ограничений. Еще респонденты отметили, что важно научиться копить на крупные покупки, зарабатывать собственные деньги и понимать, как работают кредиты. Большинство россиян считают, что лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами – это показывает на собственном примере. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Удача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем удачные песни. 26 сентября в «Лайф-арене» для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Полина Гагарина и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Удача».

дорог, прислонившись по ветру, стоя. И листву так печально кидаю. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю, отчего так печальные листья летят под рубахой.

0: прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: Роман от группы «Винтаж» на волнах радиодачи. Здесь у нас каждый час как очередная глава. Новый музыкальный сюжет, давно полюбившиеся герои, любимые артисты и только приятный финал в виде рубрики «Удачный момент». Если есть причина и повод, а они, думаю, всегда найдутся, например, День знаний, звоните, порадуйте своих близких, родных в нашем эфире. Уверен, каждому приятно услышать свое имя на всю страну. А вот мы уже скоро послушаем песни Димы Билана, группу «Гости из будущего», Михаила Шуфутинского и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радиодачу.
1: Погода.
2: Сегодня в нашем городе ожидается значительная облачность. От 17 до 20 градусов тепла, дождь, временами сильный и, возможно, гроза. Завтра облачно с прояснениями, в утренние часы плюс 14-15. Днем столбик термометра будет колебаться в отметке 16-18 тепла, временами дождь. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западного направления порывистый 5-8 метров в секунду.
1: Реклама.
3: Дом мебели и дом мебели солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
4: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
5: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
6: Программа о финансовой грамотности «Спроси у Центробанка».
7: Мне срочно нужны были деньги. Я быстро оформила онлайн-заявку в микрофинансовую организацию. А когда получила заем, поняла, что к долгу приплюсовали стоимость полиса страхования жизни и подписку на онлайн-кинотеатр. Слышала, что есть период охлаждения, когда можно отказаться от ненужных опций. Как им воспользоваться? И как в будущем обезопасить себя от приобретения ненужных полисов, подписок и других подобных услуг?
6: Комментарий эксперта Смоленского отделения Банка России Дмитрия Федулова.
8: Бывает, что вместе с кредитом или займом люди получают разные дополнительные услуги. Страховки, подписки, консультации юристов и другие. Переплата за такие сервисы часто оказывается существенной, а сама услуга бесполезна для заемщика. По закону, банки и микрофинансовые организации при оформлении кредита не имеют права заранее ставить отметки, которые означают согласие заемщика на доп. Услуги. Всегда проверяйте, что именно скрывается за галочками и нечеткими формулировками. По закону, обязательными являются только страховки недвижимости при оформлении ипотеки. От любых других полисов и доп. Услуг вы имеете право отказаться во время периода охлаждения. В большинстве случаев он длится 30 дней с момента оформления договора. При отказе от некоторых страховок и доп-сервисов может вырасти процентная ставка. В договоре это обязательно должно быть прописано. Если такой информации там нет, значит доп-услуга не влияет на процент по кредиту или займу. Чтобы отказаться от ненужной услуги, подайте заявление в свободной форме поставщику услуги, например, страховщику, через сайт или мобильное приложение компании. Приложите к заявлению копии паспорта, договора на услугу, а также свои банковские реквизиты для возврата денег. Возврат должны сделать в течение 7 рабочих дней. Если деньги не придут, обратитесь к кредитору, который продал вам доп-услугу. Если у вас нет персонального договора на услуги, а вас присоединили к коллективному, то нужно сразу обращаться к кредитору. После этого у кредитора также есть 7 рабочих дней на выплату. Деньги так и не вернули? Или вы заплатили за услуги, которые должны быть бесплатными? Жалуйтесь финансовому уполномоченному.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Смоленске 38 85 95. Радио «Дача».

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Дима Билан, хит «Пообещай» в продолжении часа на Радио Дача. А мы сегодня тоже хотим взять одно важное обещание с осени. Пусть пообещает нам поменьше дождей, побольше солнечных дней и хотя бы несколько теплых выходных для поездок за город. Со своей стороны, обещаем не ворчать из-за прохладных ночей и утренних часов и встречать новый сезон с хорошим настроением. Тем более в нашем эфире любимые хиты мы слушаем при любой погоде. Уже через короткую паузу на Радио Дача для вас песни Олег Газманова, Юрия Антонова, Юлии Михальчик и многие другие.
1: Реклама.
2: Светофор. Каждому гурману по карману. Молодой картофель всего 35 рублей 30 копеек за килограмм. Сочный арбуз 22 рубля 50 копеек за килограмм. Сеть магазинов Светофор. Экономить проще, чем кажется.
3: Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65 95 95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не просто брусчатка, а добрая сказка. Про клен, про тайгу и про запах корицы. Как будто природа шепнула подсказку о новой коллекции для Колормикса. И в каждой брусчатке от Монолита дыхание лесов, тишины и тепла. Чтоб стал тротуар не просто тропинкой, а местом, где сказка вдруг ожила. Если брусчатка, то Монолит. Телефон 400-400.
5: Магазин «Секонд-хенд» на Коммунистической, 14, объявляет распродажу. Скидка 90% на все. «Секонд-хенд» на Коммунистической, 14, рядом с магазином «Модница».
6: 1 сентября в Микее. Йогурт «Фрутис» 8% жирности, 115 грамм, 19 рублей 99 копеек. Сок «Дары Кубани» в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
9: Та-ра-та-та-тарелка.
10: Вкусно, как дома.
11: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
12: Уважаемые жители Смоленщины, избирательная комиссия Смоленской области информирует. 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Проголосовать можно в любой из дней на избирательном участке или дистанционно на сайте выборы.gov.ru. Для этого подайте заявление на портале госуслуги до 0 часов 14 сентября. Не можете прибыть на избирательный участок по уважительной причине? Обратитесь в свою участковую комиссию для голосования на дому. Голосовать легко и удобно.
13: КДЦ «Губернский», 4 сентября, начало в 19.00. Замечательная комедия «Доктор знает все». В главных ролях звезды российского театра и кино Алексей Макаров, Павел Майков и Михаил Полицеймаков.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Я, ваша металлобаза «Атлантик Компани», теперь на Кашина 15Б. Приезжайте, оцените масштаб.
16: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Смоленске. 38 85 95.
18: Радио «Дача».

0: Осенний сон по-своему хорош, когда за окном промозглая погода, льет дождь и холодно. Залезть под теплое одеяло и выспаться – идеальный вариант. Ну а нам все же приятнее нынешняя ситуация за окном. Например, в столице сегодня днем до плюс 26 градусов. Ну а дожди, которые нас ожидают в течение всей недели, к ним уже надо привыкнуть. К другому прогнозу музыкальному. Уже через короткую паузу мы будем слышать хиты Андрея Губина, Юлии Савичевой, Кати Лель и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с

0: Феликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Хеликс и Хеликс Лайт – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
4: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
8: Как я по всему этому соскучился.
7: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Мы звоним с Новосибирска, Тогучинский район, село Березиково. Меня зовут Роман. И хотелось бы послушать что-нибудь веселого репертуара Шуры. Всем пожелать здоровья, хорошего настроения. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

Московское время 15 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 25 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Ситуация на топливном рынке России станет более предсказуемой к заседанию Центробанка по ключевой ставке в октябре. Об этом заявил советник председателя регулятора Кирилл Тримасов. По его словам, сейчас делать какие-то выводы преждевременно. Ранее правительство признало, что в ряде регионов сохраняется сложная обстановка с доставкой топлива на заправочные станции. Тогда перечень включал Оренбургскую, Липецкую, Тверскую, Орловскую области, Республику Тыва, Краснодарский край и прочие субъекты. С 1 сентября расширены основания для аннулирования диагностических карт, об этом сообщает ТАСС. Теперь госавтоинспекция может аннулировать карту не только на основе итогов собственных проверок, но и при поступлении информации из прокуратуры, а также на основании вступившего в силу законного судебного решения. Ранее такие возможности не были прямо прописаны в нормативных актах. Сахар за год подорожал в России почти на 18%, а его розничная стоимость достигла 85 рублей за килограмм. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что двухлетнее снижение цен на данный продукт сменилось ростом. С января он достиг 25%. При этом годом ранее в то же время прослеживалось снижение. По словам экспертов, это происходило на фоне сезонного спроса, а также производители начали перекладывать в цену возросшие издержки и больше интересоваться экспортом из-за увеличения стоимости сахара в мире. Сбор нового урожая яблок начался в России. Больше всего плодов пока поступает из Краснодарского края и Кабардино-Балкарии. Там активно собирают сорта «Антоновка», «Вишневка» и «Солнышко». Цены на яблоки опустились до минимума за год. Килограмм можно найти уже от 70 рублей. К уборке подключаются также Липецкая, Тамбовская и Тульские области, а также российские доли фруктов на рынке продолжают увеличиваться. Этот выпуск завершен. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: Чем дальше от нас лето, тем сильнее хочется улететь куда-нибудь подальше на поиски вечного солнца и по-настоящему теплой погоды. Главное, чтобы маленький самолет выдержал наши большие планы и не потребовалось доплачивать за такой большой багаж всех желаний и хотелок. Ну, радует, что в сентябре также бывает довольно-таки тепло. Плюс не забываем про период, который называют «бабье лето». Ну и всегда согреваемся лучшими хитами нашего эфира. Уже через короткую паузу его продолжат песни Татьяны Куртуковой, группы «Нэнси», Настасии Самбурской и не только.
1: Погода.
2: Сегодня в нашем городе ожидается значительная облачность от 17 до 20 градусов тепла, дождь, временами сильный и, возможно, гроза. Завтра облачно с прояснениями, в утренние часы плюс 14-15. Днем столбик термометра будет колебаться в отметке 16-18 тепла, временами дождь. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западного направления порывистый 5-8 метров в секунду.
1: Реклама.
3: Кто мы?
4: Смоляне!
3: Чего мы хотим?
4: Машину!
3: Красивую?
4: Да!
3: Надежную?
4: Да!
3: Где выбирать?
4: На лавочке на 105!
5: Хавейл Сити Транзит В. Автомобили Хавейл в наличии. Тест-драйв и официальный сервис.
4: Лавочки на 105! Хавейл, пора покупать!
5: Хавейл Сити Транзит В. Лавочки на 105. Телефон 51-53-33.
6: Моя стоматология. Моя любимая стоматология. Моя комфортная стоматология.
7: Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой, комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600.
8: Имеются против указания. Необходима консультация специалиста.
9: МБ Керамика – это керамическая плитка, керамогранит и мозаика на любой вкус и кошелек. Более 500 видов плитки в наличии и очень быстрая доставка. При заказе плитки дизайн-проект в подарок. МБ Керамика. Телефон 63 43 73.

0: 50%. Например, стильная кухня Ева 1,5 метра со столешницей всего за 11 999 рублей. Вау! Сентябрь. Мебель Шара. Скидки 50% на все кухни. Успей купить с мега-скидкой.
1: Акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности продавцов на сайте мебельшара.ру. Продавец ООО «Легион». Город Орел. ОГРН 116-574-906-1169.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Регион Дорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Регион Дорстрой». Надежность, проверенная годами.
4: 8-960-591-66-61.
5: Стройка идет, и бетон нужен срочно. «Рапат» привезет безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D 56-90-90.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Смоленске 38-85-95.
7: Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: компании прекрасных песен мы проводим сегодняшний первый день осени на радиодаче. Лето осталось позади, но дачный сезон еще продолжается. И многие дачники периодически проводят время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено», в которой мы помогаем разбираться во всех тонкостях работы на участке и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Здесь же в нашей группе можете оставить свой вопрос, а уже в выходные узнать ответ. А вот через короткую паузу нас ждут песни группа «Студио», Татьяна Овсиенко, Виктора Салтыкова и многие другие.
1: Реклама.

0: нереальный.
1: Лапароскопические операции при паховых и бедренных грыжах без разрезов. В клинике «Надежда» на 25 сентября 32. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
3: Та-ра-та-та-тарелка. Вкусно, как дома.
4: Театр Грибоедова и молодежная столица России приглашают. С 11 по 13 сентября впервые в Смоленске пройдет международный фестиваль театральных школ «Грибоедов Фест». Театр глазами молодых. Подробности на сайте театра и в группе в ВК.
5: 12+.
6: 1 сентября в Микее. Йогурт Фрутис 8% жирности, 115 грамм, 19 рублей 99 копеек. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
9: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
8: Машина в подземной парковке.
9: А рядом школа, садик, парк.
10: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия. Характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
12: Как распознать телефонного мошенника? Простой совет от Банка России. Запомните, ни социальные службы, ни операторы связи, ни сотрудники полиции или госбезопасности никогда не звонят гражданам, чтобы провести операции с банковским счетом. Пользуйтесь этим правилом и будьте в безопасности.
13: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
14: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
15: 16+.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Смоленске. 38 85 95.
17: Радио «Дача».

0: Тех, кого любим и кого уж точно это касается, можно порадовать вниманием в нашем эфире. Звоните к нам в студию, передавайте приветы родным, близким и, конечно, заказывайте свои любимые песни. В финале часа на радиодачу рубрика «Удачный момент». Звоните по телефону 8495-995-2555. От нас также музыкальный привет в виде хитов Кристины Арбакайте, группы «Фабрика», Андрея Державина и других любимых артистов. Радиодача.
1: Реклама. Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайв-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
4: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
7: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
8: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
9: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра.

0: нашу любовь.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
1: Группа «Фабрика».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина, я звоню из Москвы. Я просто хочу поздравить всех с началом учебного года и передать привет своим бывшим одноклассникам. Пожелать хочу счастья, здоровья, хорошей погоды. Хочу заказать песню «Как упоительно в России вечера». Спасибо, радио «Дача».

Московское время 16 часов. До фестиваля удачной песни осталось 25 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Средний размер новой ежегодной семейной выплаты за лето превысил 30 тысяч рублей. Оба сообщили в Министерстве труда. Как уточнил глава ведомства Антон Косяков, с 1 июня выплаты уже получили более 1 300 000 родителей, воспитывающих почти 3 миллиона детей. Больше всего получателей зарегистрировали в Краснодарском крае, свыше 50 тысяч человек. Далее идет Башкортостан и Московская область. Напомню, подать заявление на получение меры поддержки можно до 1 октября.

Учителям стал доступен новый сервис уведомлений в МАКС. Он заработал в образовательном пространстве Сферум. Об этом пишет Москва-24. С помощью нового инструмента педагоги смогут создавать и отправлять напоминания коллегам, ученикам и их родителям. Кроме того, в течение сентября на платформе появится сервис викторины и тесты для проверки знаний. Он позволит создавать собственные опросники или использовать готовые, а также запускать индивидуальные и командные соревнования между классами и школами. В июле средняя зарплата в вакансиях приблизилась к 90 тысячам рублей. Самые высокие предложения в сельском хозяйстве и добыче сырья. Среди специалистов больше всего обещают сварщикам, водителям, геологам и машинистам. В топ-менеджерах

0: 18+. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Прямо сейчас 6 хитов без лишних слов.

Да мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать.

0: моей любви не лги.
1: Не лги.
0: И больше слов не говори, я понял все, прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди. То, что не любила ты меня, прошу.

0: Китани Лорак в продолжении часа на радиодаче. И порой также хочется обратиться к погоде, чтобы собрала все те осадки, которые нас периодически посещают. Не хочется в первые дни осени наблюдать за окном дожди и тучи. Их точно еще хватит в конце сезона. Желаем всем ясной погоды, солнца и любимых хитов. В нашем эфире их много, хватит всем и каждому, поэтому держимся нашей волны. Через короткую паузу для вас песни Николая Баскова, группы «Руки вверх», Нины Шацкой, Брэндона Стоуна и многие другие. Всех еще раз мы поздравляем с первым днем осени, ну и школьников, студентов с Днем Знаний.
1: Погода.
2: Сегодня в нашем городе ожидается значительная облачность от 17 до 20 градусов тепла, дождь, временами сильный и, возможно, гроза. Завтра облачно с прояснениями, в утренние часы плюс 14-15. Днем столбик термометра будет колебаться в отметке 16-18 тепла, временами дождь. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западного направления порывистый 5-8 метров в секунду.
1: Реклама.
3: Уважаемые жители Смоленской области! Избирательная комиссия Смоленской области сообщает. С 5 по 15 сентября состоится адресное информирование избирателей о доступных формах голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Обходчики «Информ-УИК» будут одеты в белую брендированную манишку. При себе иметь паспорт, удостоверение члена участковой комиссии, бейдж и информационные материалы. Дополнительную информацию о проекте «Информ-УИК» можно получить в вашей территориальной избирательной комиссии.
4: Не просто брусчатка, а добрая сказка. Про клен, про тайгу и про запах корицы. Как будто природа шепнула подсказку о новой коллекции для Колормикса. И в каждой брусчатке от Монолита дыхание лесов, тишины и тепла. Чтоб стал тротуар не просто тропинкой, а местом, где сказка вдруг ожила. Если брусчатка, то Монолит. Телефон 400-400.
5: На лесоторговой базе купишь все для

0: 8-927-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 2,5 миллионов рублей. Ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Годовое денежное довольствие в зоне СВО от 5 миллионов рублей. Присоединяйся к своим. Телефон Смоленске 68-71-45 и 22-25-22.
2: При поддержке Министерства обороны РФ.
3: КДЦ «Губернский», 4 сентября, начало в 19:00. Замечательная комедия «Доктор знает все». В главных ролях звезды российского театра и кино Алексей Макаров, Павел Майков и Михаил Полицеймаков.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Если вы стали жертвой мошенников, сразу заблокируйте карту. Затем, в течение суток после списания денег, напишите заявление в банк и обязательно обратитесь в полицию. Не теряйте времени. Теперь вы знаете, что делать.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Смоленске 38 85 95. Радио «Дача».

0: Самый лучший день может быть абсолютно любым, если его правильно начинать, что мы с вами и делаем. С нами сегодня первый день осени, начало учебного года. Ну и сейчас в хорошую погоду куда приятнее выходить, например, на улицу и даже отправляться на работу. Молчу про то, как приятно возвращаться домой. Мы всем желаем удачного и легкого вечера. Продолжается вторник, и уже скоро его дополнят хиты группы Иванушек Интернешнл, Димы Билана, Славы и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете.
2: Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайв-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина. Николай Басков.

0: килограмм. 7 сентября в 19.00 на Домашнем. 16+.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Звоню я вам снова в Уренгое. Меня зовут Сергей. Хотел бы пожелать удачи всем тем, кто работает на 22-м ГП. И пусть прозвучит песня группы «Любэ». Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Смоленске 5 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Далее коротко о главном. В Смоленской области обновляют больницы и закупают технику по национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь» и по проекту «Семья». В текущем году более 300 единиц оборудования придут в 28 учреждений. Техника находится уже в 10 районных больницах – от Вележа до Хиславичей. Губернатор Василий Анохин отметил, системная работа по обновлению базы постепенно меняет качество помощи, делая ее более доступной и технологичной. Сегодня в Смоленске школьники и студенты могут бесплатно пройти в 9 музеев – от художественной галереи и русской старины.

0: объектах. Теперь хотят обязать управляющие компании следить за фасадами многоквартирных домов и быстро убирать новые надписи. Торговые центры и крупные магазины попросят отдавать записи камер, чтобы находить нарушителей. Власти намерены выстроить единую систему, чтобы реагировать быстрее.
1: Спонсор выпуска.
0: Спонсор выпуска новостей – компания «Автополюс». ООО «Автополюс». Надежный ремонт грузовой техники – это «Автополюс Смоленск». Слесарный ремонт, кузовные работы, стабильное восстановление тягачей, прицепов и полуприцепов любой сложности. Быстро, качественно, с гарантией результата. «Автополюс Смоленск». Возвращаем технику в строй. Это были новости на радио «Дача». С вами был Артем Дмитриев. Всем удачи!
2: Прямо сейчас 6 хитов без лишних.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Осень – это когда вместо цветов тебе дарят лекарства.
0: Это радио «Дача».

0: хит группы «Динамит» на радиодаче. Между нами также могут быть большие расстояния, которые мы с легкостью преодолеваем с помощью нашего эфира. Можете передать привет своим дальним родственникам в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому можно звонить в любое время по телефону 8495-995-2555. Ждем звонков, ну и через короткую паузу вместе одной большой компанией будем слушать следующие хиты Seven Rose, Вики Цыгановой, Михаила Круга, Люси Чеботиной и многие другие.
1: Погода.
2: Сегодня в нашем городе ожидается значительная облачность от 17 до 20 градусов тепла, дождь, временами сильный и, возможно, гроза. Завтра облачно с прояснениями, в утренние часы плюс 14-15. Днем столбик термометра будет колебаться в отметке 16-18 тепла, временами дождь. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западного направления порывистый 5-8 метров в секунду.
1: Реклама. Время двигаться вперед и улучшать качество жизни. Обменяйте свой автомобиль по программе Trade-in и приобретайте новый Хавейл с максимальной выгодой. Больше комфорта, уверенности и возможностей в каждой поездке. Записывайтесь на тест-драйв. Звоните 51 53 33. Хавейл Сити Транзит В. Улица Лавочкина, 105.
3: Винни, Винни, а чего на свете больше? Звезд на небе или песчинок на пляже?
4: Пятачок, больше всего на свете металла в Атлантик Компани. Помнишь, мы вчера там на складе 15 раз заблудились?
3: Точно! Какой же ты умный, Винни!
5: Металлобаза на Кашена 15Б.
6: В клинике «Надежда» состоится консультация врача-отоларинголога из Москвы Толданова Алексея Владимировича. Диагностика и лечение болезней уха, горла и носа. Эндоскопические операции. Удаление инородных тел и новообразований. Септопластика. Запись по телефону в Смоленске 22 10 10. Клиника «Надежда» на 25 сентября 30В. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами. Чтобы в нем было все продумано.
8: Панорамное окно. Окна, умный дом, индивидуальное отопление.
7: Машина в подземной парковке.
8: А рядом школа, садик, парк.
9: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: МБ «Керамика» – это керамическая плитка, керамогранит и мозаика на любой вкус и кошелек. Более 500 видов плитки в наличии и очень быстрая доставка. При заказе плитки дизайн-проект в подарок. МБ «Керамика». Телефон 63-43-73.
11: МБ «Керамика».
12: 1 сентября в Микее. Йогурт Фрутис 8% жирности, 115 грамм, 19 рублей 99 копеек. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
13: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
14: Чтобы выманить деньги, мошенники используют дипфейки, нейроподделки ваших близких и знакомых. Если звонок, видео или голосовое вызывает малейшее сомнение, прекратите общение и перезвоните человеку сами.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Смоленске 38 85 95.
16: Радио «Дача».

0: В средней полосе России типичный период цветения черной смородины. Это конец мая, начало июня, но и в сентябре есть чему радовать своими красками. И дачники об этом знают не понаслышке. Сейчас как раз еще продолжается сезон работ на участке. Поэтому каждые выходные многие стараются уехать на дачу, хотя, наверное, и в будние дни там также работы хватает. Мы каждому желаем успевать не только трудиться, но и отдыхать. Все же с нами начало осени, первые дни сезона еще успеют порадовать хорошей погодой. Ну а от нас вам для хорошего настроения уже скоро хиты группы «Лицей», Татьяны Булановой и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама. Приглашаем вас посетить Центр израильской имплантации «Альфа-Био» в студии цифровой стоматологии. Сверхточное 3D-сканирование. Знаменитые израильские зубные импланты из чистейшего титана с неограниченным сроком службы. Звоните 609-600. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: Стой!

0: Большой формат. Магазин «Стройдвор». Полный ассортимент материалов для вашей стройки от А до Я. Большой выбор металлопроката, резка металла, новинки ламината и настенной керамической плитки. Поликарбонат по выгодным ценам. Карачевский переулок 6А. Телефон 27-03-30.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+.

0: «Бетон Инвест». Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
1: Не просто брусчатка, а добрая сказка. Про клен, про тайгу и про запах корицы. Как будто природа шепнула подсказку о новой коллекции для «Колормикса». И в каждой брусчатке от «Монолита» дыхание лесов, тишины и тепла. Чтоб стал тротуар не просто тропинкой, а местом, где сказка вдруг ожила. Если брусчатка, то «Монолит». Телефон 400-400.
2: Шкафы, шкафы, шкафы! Огромный выбор шкафов в магазинах «Мебель Шара». Шкафы распашные, шкафы раздвижные. В спальню, в гостиную, прихожую, детскую. Для полноценной гардеробной комнаты. От супер низких цен до премиум класса под ваш размер. С персонализированным наполнением и интегрированными подсветками. Полки, ящики, стеллажи, торцевые окончания, зеркала с подсветками. 4 огромных коллекции с бесконечными вариантами компоновки для организации современного интерьера. Шкафы, шкафы, шкафы! Огромный выбор шкафов в магазинах «Мебель Шара».
3: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
4: Та-та-та-тарелка. Вкусно, как дома.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Смоленске. 38 85 95.
6: Радио «Дача».

0: Пожалуй, один из главных хитов этого сезона, имея в виду осени, от группы «Лицей» на радиоудачу можно не только слушать, но и посвящать своим близким вместе с вашими пожеланиями. Для этого воспользуйтесь рубрикой «Удачный момент». Также сегодня день знаний, ну и, мне кажется, особое внимание заслуживают те, кто отправляется в первый класс. В общем, звоните с любым приятным поводом. А мы уже скоро послушаем прекрасные хиты Татьяны Овсиенко, Жасмин, Зары и других любимых артистов радиоудачи. Дождемся их.
1: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Два равных внедорожника «Хавейл» — два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. Банк.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
5: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Муз-ТВ представляет.
9: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
8: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
9: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
8: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
10: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился.
10: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
12: Радио «Дача» представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
13: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
14: Не может быть. Здесь все монстры.
12: Она мечтала помирить миры людей и монстров.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Ерохин Андрей. Звоню я из города Железногорска. Передаю привет Диане Александровне, любимому врачу. И хочу заказать для нее песню «Одинокая волчица». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 18 часов. До фестиваля удачной песни осталось 25 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Государственный контроль за качеством оборудования для детских площадок начал действовать в России. Теперь этим занимается Росстандарт, сообщает РИА Новости. С сентября список продукции, за которые будут следить, расширился. В него вошли топливо, автомобили, запчасти, электротехнические комплектующие, стройматериалы, а также видеоигры и игровые приставки. Уточняется, что контроль вернули из-за резкого роста поддельной продукции на рынке. Новый диагноз сверхожирения могут ввести в России. Такой термин появился в проекте клинических рекомендаций по лечению ожирения у взрослых, которые разработали в Российском обществе эндокринологов. Предлагается считать его при индексе массы тела выше 50. Для сравнения, ожирение диагностируют уже при МТ от 30, независимо от стадии и осложнений. Индексы массы тела рассчитывают как отношение веса в килограммах к квадрату роста в метрах. Россиянам для въезда в Казахстан потребуется электронное разрешение. До ноября новая система действует в тестовом режиме, поэтому его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Как пишет РИА Новости, действует разрешение будет 180 дней и позволит совершать несколько поездок в страну. Стоимость оформления будет единой для граждан всех стран. Заявку можно подать не позднее, чем за 72 часа перед въездом через официальное мобильное приложение. Быстрая доставка может стать платной, об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на представителей логистического рынка. По их словам, транспортировка и хранение стали невыгодными, поэтому маркетплейсы при росте скорости доставки не учитывали стоимость агрессивной логистики. Теперь цена будет зависеть от срочности, чем быстрее, тем дороже. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Этот выпуск завершен. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас 6 хитов без лишних слов.

0: Читать по глазам может каждый. Например, расширенные зрачки говорят о симпатии, заинтересованности в разговоре, а вот узкие о том, что собеседник недоволен или в гневе. Но все же чтение по глазам достаточно условное занятие. Куда надежнее разговор и продолжительное общение. Мы также на связи, причем слушать наш эфир можно в любой точке планеты. В этом поможет сайт radiodacha.ru. В ближайшие минуты послушаем с вами хиты Сергея Лазарева, групп «Гости из будущего», «Интонация» и многие другие. Желаем всем приятного вечера в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. «Стальком Смоленск» – основа домов. «Стальком Смоленск» – надежность без слов. Компания «Стальком» – производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D – 56-90-90.
2: Дом мебели на Индустриальной. Вывод просто нереальный. Бетон, спецстрой, бетон, бери, 3-3-0-1-3-3, звони. В бетон, спецстрой, бетон, бери, 3-3-0-1-3-3, звони. 3-3-0-1-3-3, звони.
3: Город Смоленск, ООО «Спецстрой», ОГРН, 115-67-33-01-14-45.
4: КДЦ «Губернский», 4 сентября, начало в 19:00. Замечательная комедия «Доктор знает все». В главных ролях звезды российского театра и кино Алексей Макаров, Павел Майков и Михаил Полицеймаков.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Не просто брусчатка, а добрая сказка. Про клен, про тайгу и про запах корицы. Как будто природа шепнула подсказку о новой коллекции для Колормикса. И в каждой брусчатке от Монолита дыхание лесов, тишины и тепла. Чтоб стал тротуар не просто тропинкой, а местом, где сказка вдруг ожила. Если брусчатка, то Монолит. Телефон 400-400.
7: Уважаемые жители Смоленщины, избирательная комиссия Смоленской области информирует. 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Проголосовать можно в любой из дней на избирательном участке или дистанционно на сайте выборы.gov.ru. Для этого подайте заявление на портале госуслуги до 0 часов 14 сентября. Не можете прибыть на избирательный участок по уважительной причине? Обратитесь в свою участковую комиссию для голосования на дому. Голосовать легко и удобно.
8: МБ Керамика – это керамическая плитка, керамогранит и мозаика на любой вкус и кошелек. Более 500 видов плитки в наличии и очень быстрая доставка. При заказе плитки дизайн-проект в подарок. МБ Керамика. Телефон 63 43 73.

0: 8-927-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
2: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
3: 16+.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Смоленске. 38 85 95.
5: Радио «Дача».

0: Там позади теперь осталось лето, и тут с нами первый день осени. В данном месяце, напомню, нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Николая Баскова, группу «Комбинация», Кайметова и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Натали, Ромы Жукова и многие другие.
1: Реклама. Особое предложение от группы компаний «Капитель». «Капитель». Только сейчас. При покупке двухкомнатной квартиры в ЖК «Симфония» ремонт под ключ всего 5000 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 704-704. Специализированный застройщик ООО «СЗ Вышегор». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция ограничена. Не является публичной офертой. Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65 95 95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 1 сентября в Микее. Йогурт «Фрутис» 8% жирности, 115 грамм, 19 рублей 99 копеек. Сок «Дары Кубани» в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
1: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
4: Светофор. Каждому гурману по карману. Молодой картофель всего 35 рублей 30 копеек за килограмм. Сочный арбуз 22 рубля 50 копеек за килограмм. Сеть магазинов «Светофор». Экономить проще, чем кажется.
5: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
6: Та-ра-та-та-тарелка.
7: Вкусно, как дома.
8: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
9: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
10: Машина в подземной парковке.
11: А рядом школа, садик, парк.
12: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Магазин «Секонд Хенд» на Коммунистической, 14, объявляет распродажу. Скидка 90% на все. «Секонд Хенд» на Коммунистической, 14, рядом с магазином «Модница».
14: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
15: Театр Грибоедова и молодежная столица России приглашают. С 11 по 13 сентября впервые в Смоленске пройдет международный фестиваль театральных школ «Грибоедов Фест». Театр глазами молодых. Подробности на сайте театра и в группе в ВК. 12+.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Смоленске 38 85 95.
1: Радио «Дача».

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Во многих интервью Наталья заявляла о том, что мечтала стать учителем начальных классов, поэтому кто-то из вас сейчас мог бы гордиться своим преподавателем. Ну и в нашем музыкальном мире отличные результаты, мега-хит, о боже, какой мужчина на радио «Дача». Да, тема школы сегодня вполне актуальна, на календаре 1 сентября. Поздравим еще раз всех с началом учебного года, ну и пожелаем уже всем приятной теплой осени. В компании таких ярких хитов куда приятнее проводить это время. Через короткую паузу для вас песни Кати Лель, Николая Баскова и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов, прощаюсь ненадолго. Ну а далее в эфире мой коллега Иван Никитин.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайв-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
3: А я ясные дни оставляю себе.
2: Стас Михайлович.

0: киноартисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
2: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория. Я бы хотела поздравить с учебным годом свою дочь Николайчук Дарью и заказать ей очень хорошую песню. Доченьке и всем ученикам школы 2070 города Москвы желаю успехов в новом учебном году. Спасибо, радио «Дача». Школьный двор.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Смоленске в 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Далее коротко о главном. Губернатор Василий Анохин рассказал о развитии государственных индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново». Сейчас там 23 резидента. 7 компаний уже выпускают продукцию. Частных

В Дедовском парке семейный чемпионат по первой помощи собрал порядка 200 человек и 50 команд. Событие организовано по проекту «Здоровое будущее». Депутат Смоленской областной думы Сергей Николаев отметил, умение оказать первую помощь является базовой компетенцией. Статистика показывает, именно в первые минуты действия очевидцев могут определить исход. С участниками работали представители Красного Креста, волонтеры-медики

0: Но с гарантией результата «Автополюс Смоленск». Возвращаем технику в строй.
1: Прямо сейчас. 6 хитов без

0: Я бы сказал, шоу должно продолжаться, жизнь идти своим чередом, а мы с вами получать удовольствие и от работы, и от отдыха. Компанию на радио «Дача» нам только что составила талантливая и элегантная Полина Гагарина. Ну а с этого момента у микрофона Иван Никитин. Всем говорю здравствуйте, добрый вечер, друзья. Скоро окунемся в лихие 90-е, очутимся на дискотеке вместе с группой «Демо».
1: Погода.
2: Сегодня в нашем городе ожидается значительная облачность от 17 до 20 градусов тепла, дождь, временами сильный и, возможно, гроза. Завтра облачно с прояснениями, в утренние часы плюс 14-15. Днем столбик термометра будет колебаться в отметке 16-18 тепла, временами дождь. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западного направления порывистый 5-8 метров в секунду.
1: Реклама.
3: Кто мы?
4: Смоляне!
3: Чего мы хотим?
4: Машину!
3: Красивую?
4: Да!
3: Надежную?
4: Да!
3: Где выбирать?
4: На лавочке на 105!
5: Хавейл Сити Транзит В. Автомобили Хавейл в наличии. Тест-драйв и официальный сервис.
4: Лавочки на 105! Хавейл, пора покупать!
5: Хавейл Сити Транзит В. Лавочки на 105. Телефон 51 53 33.

0: Перезвони.
1: Город Смоленск. ООО «Спецстрой». ОГРН 115-67-33-01-14-45.
2: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
3: Та-ра-та-та-тарелка. Вкусно, как дома.
4: Atlantic Company – очень редкий вид металлобас. Существует только в одном экземпляре и занесен в Красную книгу всех красных книг. Любители редких уникальных металлобас могут найти ее на Кашена 15Б в новом ареале ее обитания.
5: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 2,5 миллионов рублей. Ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Годовое денежное довольствие в зоне СВО от 5 миллионов рублей. Присоединяйся к своим. Телефон Смоленске 68 71 45 и 22 25 22.
6: При поддержке Министерства обороны РФ.
7: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
8: Театр Грибоедова и молодежная столица России приглашают. С 11 по 13 сентября впервые в Смоленске пройдет международный фестиваль театральных школ «Грибоедов Фест». Театр глазами молодых. Подробности на сайте театра и в группе в ВК.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Согласитесь, весь мир усыпан яркими красками, когда мы счастливы. А счастливы мы по простым поводам. Кто-то сказал комплимент, в магазине попался приветливый продавец, а на работе, например, порадовали отпускными. Тони только что напомнил о простом человеческом счастье на радиодаче. На горизонте невероятно трогательный хит от одного из очень нам всем знакомого друга, который сначала вернулся на новую волну 2026, а теперь и в эфир радиодача. Встречайте, Валерия Леонтьева.
1: Реклама. Театр Грибоедова и молодежная столица России приглашают. С 11 по 13 сентября впервые в Смоленске пройдет международный фестиваль театральных школ «Грибоедов Фест». Театр глазами молодых. Подробности на сайте театра и в группе в ВК. 12+.
2: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
3: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
2: Машина в подземной парковке.
3: А рядом школа, садик, парк.
4: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
6: Yeah. 1 сентября в Микее. Йогурт Фрутис 8% жирности, 115 грамм, 19 рублей 99 копеек. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Сентябрь. Мебель Шара. Супер акция. В сентябре в магазинах Мебель Шара все кухни со скидкой 50%. Например, стильная кухня Ева 1,5 метра со столешницей всего за 11 999 рублей. Вау! Сентябрь. Мебель Шара. Скидки 50% на все кухни. Успей купить с мега-скидкой.
9: Акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов на сайте Мебель Шара. Продавец ООО «Легион», город Орел, ОГРН, 116-574-906-1169.
10: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
11: Дом мебели и дом мебели солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в Дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
12: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
13: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
14: Та-ра-та-та-тарелка. Вкусно, как дома.
15: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
16: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
17: 16+.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Смоленске. 38-85-95.
19: Радио «Дача».
20: Цветном на виноград.

0: Возможно, именно ласковый и нежный зверь дозвонился недавно к нам в студию и передал привет в рубрике «Удачный момент». Послушаем его голос совсем скоро, в том числе и песню в подарок. А пока поблагодарим Ирину Аллегрову за ностальгию по музыке 90-х.
1: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге — Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.

0: 12+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайв-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина. Николай Басков. Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+. Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщение в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Телеканал 5.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня в Карташке вести, я звоню из Рязани. Хочу для любимой бабушки, ее зовут Лидия, заказать песню по ресторанам всех слушателей первым осенним днем и также днем знаний. Хорошо там, где есть студенты.

0: Именно такой идиллии желаю каждому слушателю радиодачи, каждой паре и каждой семье. Да вообще всем влюбленным, кто нас слушает сейчас. Зовут меня Иван Никитин. Всем еще раз огромный привет. Осень нас балует теплом и, естественно, мы отвечаем тем же музыкальным настроем. Только что от певицы Ёлки, и от певицы Ёлки, ну а совсем скоро и от группы Звери, которая не в бровь, а в глаз намекает нам, что осень только начинается. Ну а прямо сейчас о погоде.
1: Погода.
2: Сегодня в нашем городе ожидается значительная облачность от 17 до 20 градусов тепла, дождь, временами сильный и, возможно, гроза. Завтра облачно с прояснениями, в утренние часы плюс 14-15. Днем столбик термометра будет колебаться в отметке 16-18 тепла, временами дождь. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западного направления порывистый 5-8 метров в секунду.
1: Реклама.
3: А можно в Смоленске лечить кариес по немецким технологиям?
4: Да, в студии цифровой стоматологии можно.
3: А можно в Смоленске лечить кариес с помощью высокоточного немецкого оборудования?
4: Да, в студии цифровой стоматологии можно.
3: А можно в Смоленске лечить кариес с использованием высококачественных немецких материалов?
4: Да, в студии цифровой стоматологии можно. Студия цифровой стоматологии. Здесь доступно настоящее немецкое качество. В Смоленске. Звоните 609-600-609-600. Имеются противопоказания.

0: Реформат. Магазин «Стройдвор». Полный ассортимент материалов для вашей стройки от А до Я. Большой выбор металлопроката, резка металла, новинки ламината и настенной керамической плитки. Поликарбонат по выгодным ценам. Карачевский переулок 6А. Телефон 27-03-30.
1: МБ «Керамика» – это керамическая плитка, керамогранит и мозаика на любой вкус и кошелек. Более 500 видов плитки в наличии и очень быстрая доставка. При заказе плитки дизайн-проект в подарок. МБ «Керамика». Телефон 63-43-73.
2: МБ «Керамика».
3: КДЦ «Губернский», 4 сентября, начало в 19.00. Замечательная комедия «Доктор знает все». В главных ролях звезды российского театра и кино Алексей Макаров, Павел Майков и Михаил Полицеймаков.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
6: 8-960-591-66-61.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Смоленске 38 85 95.
8: Радио «Дача».

0: Родные просторы воспевать можно бесконечно, но всегда будет этого мало. Лучше купить билет на поезд или самолет и без лишних слов махнуть к любимым в родные стены. Татьяна Куртукова широко и масштабно прямо сейчас звучит на радио «Дача». Друзья, громче, пожалуй, может быть только на юбилейном шоу, на фестивале «Удачные песни» в Москве. Радио «Дача» в этом году отмечает юбилей 20 лет в эфире. Только представьте себе, друзья, отмечать будем 26 сентября на сцене Лайф-арены и увидим Николая Баскова, Олега Газманова, Филиппа Киркорова и еще более 20 артистов. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. Особое предложение от группы компаний «Капитель». Только сейчас. При покупке двухкомнатной квартиры в ЖК «Симфония» ремонт под ключ всего 5000 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 704-704. Специализированный застройщик ООО «СЗ Вышегор». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция ограничена. Не является публичной офертой.
2: 1 сентября в Микее. Йогурт Фрутис 8% жирности, 115 грамм, 19 рублей 99 копеек. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома. Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65 95 95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не

0: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
1: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
0: Машина в подземной парковке.
1: А рядом школа, садик, парк.
2: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
4: Уважаемые жители Смоленской области. Избирательная комиссия Смоленской области сообщает. С 5 по 15 сентября состоится адресное информирование избирателей о доступных формах голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Обходчики «Информ-УИК» будут одеты в белую брендированную манишку. При себе иметь паспорт, удостоверение члена участковой комиссии, бейдж и информационные материалы. Дополнительную информацию о проекте «Информ-УИК» можно получить в вашей территориальной избирательной комиссии.
5: Предлагают легкий заработок за пару переводов? Заблокируйте пользователя. Вас хотят вовлечь в дропперство и подвести под статью. Не делитесь данными карты и не отдавайте ее. Не переводите деньги незнакомым людям. Не дайте себя обмануть.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Смоленске. 38 85 95.

0: Не будем спешить с желтыми листьями. Еще и на красные насмотримся. И в учебнике вместо закладок положим. Да, да, да. Все это будет, но пока трава зеленая, а листва еще зеленей, продолжим наслаждаться теплом и мысленно продлим лето. Анжелика Варум и Дмитрий Маликов на радио «Дача» с актуальным хитом. С этим, конечно, не поспоришь. Приоткрою тайну и скажу, что в рубрике «Удачный момент» заказали хит исполнителя, у которого, между прочим, диапазон голосов 4 октавы. Представляете? Скоро в эфире. Оставайтесь.
1: «Дачные объявления». По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.

0: 12+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
4: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
2: Радио «Дача» представляет. В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
8: Не может быть, здесь все монстры!
2: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
9: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
8: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
2: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
10: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился.
10: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.